0: Нет, халявы-то бригада!
1: Arquivo MPB Especial. Grandes artistas, histórias eternas.